0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Ана Петан, с тобом до звезда.